سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать. Dark lights burn down over the town, silence and mystery.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Отгадайте загадку. Как называется работа, где нет выходных? Работа, которую многие даже не считают за работу, но стоит только что-то не сделать, так все это сразу замечают. Угадали? Правильно, это работа домохозяйки. Сегодня поговорим об этом, об эмоциональном выгорании домохозяек. Работа, которую многие даже не считают за работу, но стоит только что-то не сделать, так все это сразу замечают. Угадали? Правильно, это работа домохозяйки. Сегодня поговорим об этом.

0: пять минут кто-то у вас спрашивает, а что будем есть? Где мои носки? А ты погладила мою рубашку? А где это? А где то? Где ключи? Не говоря о детях и родных. И так 7 дней в неделю, без выходных. На консультациях многие женщины жалуются. Вроде недавно отдыхала, а усталость никуда не делась. Почему? А это, мои дорогие, не сколько про усталость, а про эмоциональное выгорание. Эмоциональное выгорание – это то, когда человек очень долго отдавал силы, но почти ничего не получает взамен. И дело не только в благодарности. Мозгу важно чувствовать, что его труд имеет результат, а домашние дела очень коварны. Вы помыли пол, через полчаса опять грязный. Приготовили обед, через 20 минут его уже нет. Постирали, а корзина уже полная. Получается своеобразный день сурка. Самое интересное то, что даже поездка на море может не помочь, потому что даже там женщина берет с собой свою работу. Они и на отдыхе следят, чтобы все поели, намазались кремом, не забыли полотенце и не потеряли в конце концов детей. Иногда после такого отпуска хочется еще один отпуск. Есть хороший психологический тест. Дорогие домохозяйки, ответьте себе честно, когда последний раз вы сделали что-то для себя? И не потому, что нужно, и не потому, что полезно семье, а потому, что захотелось именно вам. Если долго не можете вспомнить, это уже тревожный сигнал. Выгорание начинается не тогда, когда мы много работаем, оно начинается тогда, когда мы перестаем жить своей жизнью. Так что же делать, спросите вы? Во-первых, перестать считать отдых роскошью. Отдых – это такая же необходимость, как и сон. Во-вторых, перестать быть незаменимой. Если ваши дети умеют пользоваться телефоном лучше, чем вы, значит, они вполне способны убрать за собой тарелку. И, наконец, перестать чувствовать вину за отдых. У счастливой мамы и жены гораздо больше сил, чем у героини, которая все тянет одна на себе. Берегите себя, мои дорогие, ведь счастливая семья начинается с человека, который не забывает о себе. С вами была Никина и программа «Не то». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не то» с Никиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо افسلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 5
5: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند. یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره Software Finder یک پلتفرم آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته مشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
6: آسیا پلاس.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آیت درشتی با ملایم تینتان میشه کافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است Бонки Имон Интернешнл. Дусти Мольявишу.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: KFC تروتی نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
2: Думаєш, польоти это дорого? AWS TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: запитам об эмоциональном выгорании домохозяек.
1: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
0: У большинства домохозяек нет отпуска, нет больничного и нет зарплаты. Работа начинается раньше всех и заканчивается позже всех. Некоторые мужчины задают один и тот же вопрос своим женам. «А чего ты устала? Целый день сидишь дома». А теперь представьте, что на работе каждые 5 минут кто-то у вас спрашивает: «А что будем есть? Где мои носки? А ты погладила мою рубашку? А где это? А где то? Где ключи?» Не говоря о детях и родных. И так 7 дней в неделю, без выходных. На консультациях многие женщины жалуются: вроде недавно отдыхала, а усталость никуда не делась. Почему? А это, мои дорогие, не сколько про усталость, а про эмоциональное выгорание. Эмоциональное выгорание – это то, когда человек очень долго отдавал силы, но почти ничего не получает взамен. И дело не только в благодарности. Мозгу важно чувствовать, что его труд имеет результат, а домашний дела очень коварны. Вы помыли пол, через полчаса опять грязный. Приготовили обед, через 20 минут его уже нет. Постирали, а корзина уже полная. Получается своеобразный день сурка. Самое интересное то, что даже поездка на море может не помочь, потому что даже там женщина берет с собой свою работу. Они и на отдыхе следят, чтобы все поели, намазались кремом, не забыли полотенце и не потеряли, в конце концов, детей. Иногда после такого отпуска хочется еще один отпуск. Есть хороший психологический тест. Дорогие домохозяйки, ответьте себе честно: когда последний раз вы сделали что-то для себя? И не потому, что нужно, и не потому, что полезно семье, а потому, что захотелось именно вам. Если долго не можете вспомнить, это уже тревожный сигнал. Выгорание начинается не тогда, когда мы много работаем. Оно начинается тогда, когда мы перестаем жить своей жизнью. Так что же делать, спросите вы? Во-первых, перестать считать отдых роскошью. Отдых – это такая же необходимость, как и сон. Во-вторых, перестать быть незаменимой. Если ваши дети умеют пользоваться телефоном лучше, чем вы, значит, они вполне способны убрать за собой тарелку. И, наконец, перестать чувствовать вину за отдых. У счастливой мамы и жены гораздо больше сил, чем у героини, которая все тянет одна на себе. Берегите себя, мои дорогие, ведь счастливая семья начинается с человека, который не забывает о себе. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
0: Начинается с человека, который не забывает о себе. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بی بیاد از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Мама, мне скучно». Наверное, эту фразу слышал хотя бы раз каждый родитель. И первое желание – скорее включить мультфильм, дать какую-то игрушку, ну или придумать какое-то новое занятие. Но что, если скука вовсе не враг, а настоящий помощник? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда у ребенка нет готовых развлечений, происходит удивительная вещь. Начинает работать воображение. Именно в такие моменты диван превращается в корабль, подушки в горы, а обычная ложка – волшебную палочку. Скука становится первым шагом к творчеству. Конечно же, речь не о том, чтобы оставлять малыша без внимания. Но не стоит спешить заполнять каждую минуту его дня. И иногда достаточно сказать: «Интересно, а чем бы тебе самому хотелось сейчас заняться?» Этот простой вопрос помогает ребенку учиться делать выбор, проявлять инициативу и находить идеи самостоятельно. Еще один полезный совет – оставлять в расписании малыша время без четкого плана. Не каждый вечер должен быть занят кружками, занятиями или гаджетами. Свободное время учит детей прислушиваться к себе, мечтать и открывать новые увлечения. И если сегодня ваш малыш сказал «мне скучно», не спешите искать решение. Возможно, уже через несколько минут он удивит вас собственной игрой, новой историей или неожиданной идеей. Пусть в вашей семье всегда находится время не только для важных дел, но и для маленьких открытий. Иногда именно несколько минут спокойствия и ничем не занятого времени становится началом самых удивительных детских идей. Ну а чтобы ваш малыш был активным днем и спокойным ночью, используйте подгузники Sof Premium. Это безопасность, сухость, мягкость и комфорт.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: کزین چمن نبری آستین گل، کز گلشنش تحمل خوره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلیس.

0: Друзья, всем привет! Счастливого вторника желаем вам сразу же. Да, это команда «Второго дыхания». Давайте его открывать. Всем желаем потрясающих эмоций, хороших новостей сегодня. Ну и, конечно, пусть этот день будет легким, принесет вам запас сил, энергии, вдохновения. Пусть все сегодня очень быстренько и легко исполняется. Ну а мы будем стараться поддержать вас во всем этом. Да, на протяжении ближайших 3 часов будем вместе с вами и уже готовы заряжать и заражать позитивом друг друга. Отправляйте свои сообщения, друзья, мы с большим удовольствием будем их и зачитывать здесь, как обычно, в прямом эфире нашего «Второго дыхания».
1: Да, абсолютно верно, друзья, мы как тот самый адаптер для телефона или пауэрбанк, или же просто хороший, добрый человек, который готов вас прийти и, конечно же, прийти к вам и немножко, знаете, взбодрить вас чутка. Вот, в общем, и такой вот энергетический заряд универсальный, который вы можете забрать прямо сейчас в эфире вашей любимой радиочастоты. Второе дыхание здесь, Андрей Соколов и Лола Назарова. Друзья, врываемся и готовы провести ближайшие 3 часа вместе с вами. Ну а сейчас, друзья, курс валют на старте. Давайте мы его прослушаем и сразу вернемся и, конечно, расскажем, что произошло самого безумного в этом бренном мире.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 65 درهم، 1 روبل روسی 11.5 درهم است. همین گونه 100 درم آرمنی 2 سومونی و 52 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 52 درهم، 1 ریال سعودی 2 سومونی و 46 درهم، 1 فرانک سوئیسری 11 سومونی و 42 درهم، 1000 ریال ایرانی 6.7 درهم. ارزش دارد. وظیفه اساسی ما رفتن به راه تومان آلوده نیست، بلکه به راه رفتن است که روشن است و سمت حرکت در آن معلوم. این اندیشه توماس کارلیل است. یعنی می شود گفت که در همون سمت باید سرمایه گذاری و صاحب کاری کرد که شما اون رو خوب آموخته‌اید و می‌دانید به نظر شما تجارت های ناآشنا و نافهما چی عاقبت و پیامدی دارند.
2: قربی اسعار در آسیا پلاس.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
5: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Сегодня чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Делай громче. Радио. Азия Плюс. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
8: Ну что, дорогие друзья, спорт это, как говорится, замечательно и хорошо, но в Австралии 12 мужчин решили немножко так, знаете, извратить довольно-таки самый простой вид спорта, это бег, уважаемые друзья. И устроили не простой, а настоящий голый забег в элитном районе города, друзья. Вот об этой истории сейчас расскажем.
9: Да, это такой странный инцидент, он произошел вечером 24 июля вот в прибрежном районе Мейн-Бич, где расположено очень много дорогих ресторанов. Какой-то очевидец снял это все на видео, как неизвестные, подбадривая друг друга, пробежали по улице на глазах у ошарашенных прохожих и посетителей заведений. И при этом ни на одном из участников забега не было никакой одежды. Кстати, вот напоминаем, что в Австралии сейчас зима, а вообще-то температура воздуха составляет около там, 10-11 градусов Цельсия. Так что и не самое такое вот время приятное выбрали.
8: Не самое благоприятное, да. Не особо-то и тепло, да. Свидетели происшествия предположили, что голые мужчины были участниками мальчишника. Одна из жительниц района Мейн-Бич пошутила, что это было самое яркое событие в ее истории. Ну да, когда еще такое видишь.
9: Конечно. Ну и вот местное издание отмечает, что участников голого забега могут наказать штрафом в размере более 5000 австралийских долларов. Ну или же даже на год отправить в тюрьму. Хотя вот полиция, да, местная, о задержаниях в связи с этим конкретно инцидентом пока ничего не сообщала.
8: Так, да, интересно. Видимо, кто-то что-то проспорил по ходу, вот честное слово, бывает
9: такое. Ты знаешь,
8: такое,
9: возможно, да. А может быть, у них действительно есть какой-то ритуал. Ну вот есть компания друзей, ты знаешь, они
8: да,
9: так...
8: Странный ритуал, конечно,
9: так,
8: какой-то
9: да,
8: немного нудистский ритуал, я бы сказал.
9: Ну
8: да.
9: А я к чему веду? Может быть, у них есть, да, какие-то определенные предпочтения или свои правила. И может быть, вот так вот именно они отмечают какой-то свой праздник или действительно какое-то событие особенное.
8: Я однажды наблюдал такую картину, но правда, это было в Москве. Как я понял, вот этот парень ехал на велосипеде, тоже абсолютно ногой, скажем, абсолютно голый, ехал на велосипеде, и рядом ехали его друзья в автомобиле, которые ему, по-моему, что-то кричали. «А, проспорил? Так тебе и надо, вот теперь и езжай». И они это все снимали, получается, на камеру, как он едет на велосипеде, бедолага, по дороге, по шоссе. Я не шучу, это реальная история, я своими глазами все это видел. И мы как-то вот сравняли с этим автомобилем, где сидели друзья вот этого бедолаги.
9: Да, я бы не назвала их друзьями, честно говоря.
8: Возможно, и так, да. Мы его спросили, а что случилось-то? Почему вы так без одежды у вас друг там? Он говорит, он нас проспорил. Да, и...
9: мы не придумали ничего лучше.
8: Нет, он проспорил, да, и он как бы сам выразил готовность проехаться в таком виде. Да, и мы сказали, ну окей, хорошо, раз ты хочешь, так давай езжай. И вот он и поехал на велосипеде.
9: Вот так,
8: да,
9: было, да? Получается, это было его желание.
8: Да, есть... ну они, конечно, дико ржали, ехали, все это снимали на телефоны, получается, в то время, это, по-моему, где-то 2012 год, что ли, это был. В общем, и он так, бедолага, едет, и, да, конечно, ошарашенные водители тоже так, что происходит, что?
9: Да,
8: в общем,
9: какой-то перформанс.
8: И это тоже, кстати говоря, было не лето, я тебе так могу сказать, это было довольно холодное время года. Вот такой вот странный случай из моей жизни.
9: Да, скажу я тебе. А у меня хорошо не было подобных, ты знаешь, случаев. Да, я все считаю, да, что это и к лучшему. Но в любом случае, конечно же, мне кажется, там все-таки местные власти сориентируются, тем более после этого того, как это стало популярно, попало в сеть.
8: Главное, чтобы это в традицию не вошло, и чтобы люди...
9: И примут какие-то, да, уже.
8: Да, что люди определенного числа в определенный день не начали вот такие вот голые забеги именно там, в этом районе.
9: А еще понравится, да, возьмут вот этот вот дурной пример, как известно, заразителен,
8: да-да-да,
9: на заметочку и начнут бегать.
8: Да, надеюсь, что такого не будет. Ну вот, сообщения к нам летят в студию. Али, мы на связи, вы прекрасны, спасибо вам. Реально настроение поднимаете вместе с вами, улучшается на несколько часов больше. Вот так вот. Ну и хорошо.
9: Как здорово. Какие вот замечательные слова. Спасибо вам большое.
8: Нам просто Алим говорит, на несколько часов больше работайте, ребята, еще вот. Еще пару часов буквально в эфире.
9: Ты думаешь, он это имел в виду? Мне кажется, нет. Не совсем. Он просто говорит о том, что это самое время в нашей компании. Вот оно действительно как-то все-таки, наверное, пролетает незаметно и более позитивно.
8: Спасибо большое.
9: Поэтому, да, хорошего вам дня желаем. Спасибо, что вы с нами. И всем нашим слушателям, конечно, потрясающего вторника сегодня еще раз пожелаем, друзья. Ну и да, напомню, что нам нужно ненадолго прерваться.
8: О, да, прервемся ненадолго, друзья. Да, у нас на старте анонс полезной информации. Мы его прослушаем, узнаем, что в мире самого интересного происходит, друзья. И совсем скоро вернемся с нашей технологикой. Сегодня очередной, наверное, будет интересный гаджет, как я понимаю.
9: Да, да, да, да, будет очень интересно. Тоже обсудим совсем скоро. Ну а пока, да, у нас будет анонс полезной информации. Далее мир в цифрах. И наверняка хороший музыкальный трек.
8: Да, скоро будем, друзья.
10: Сархати хабарҳо. Сохтмони хонаҳои истиқоматӣ барои зарардидагони селҳои рӯшонидома дорад. Қирғизистон расман сузонидани ҷасади шаҳрвандонро аз байн бурд. Сомонаҳои калонтарин бонкҳои Россия дар браузерҳои хориҷӣ аз кор монданд. Аз Темур Малик ёдгориҳои нодири мансуб ба асри биринҷ ва давраи кушониён бозёфт гардиданд. ورزشگرانی توجیک صاحب 3 مدالی چمپیوناتی آسیای مرکزی شدند. مفصل این و دیگر خبرها در روز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
11: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایض قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: Чувствуй, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
3: Ну что, друзья, наша любимая технологика. И сегодня у нас на очереди вещь, которая звучала когда-то как фантастика, но закончилась все же как комедия. Вот знали ли вы, что еще в 2017 году гиганты Levi's и Google объединились, чтобы создать умную джинсовую куртку. Вот представьте,
4: неплохо.
3: Да, вы идете по улице, хотите послушать свой любимый трек, и вместо телефона вам просто нужно погладить себя по рукаву. Вот так вот провели пальцами, и музыка стала громче. Стукнули

0: по манжету, и вот вам пауза. Магия? Нет. Это такая куртка Levi's Communier Tracker за каких-то там всего 350 баксов.
1: Прикольно, слушай, но жалко, вот в такой куртке, наверное, в переполненный общественный транспорт зайти невозможно будет, а то у тебя так будет музыка звучать, то громко, то тихо,
0: вот
1: то включится, то выключится.
0: А создатели не сразу, понимаешь? Так что вот рассказывай.
1: Ну, расскажем, да. Вот такая специальная сенсорная нить в рукаве превращалась такой входящий пульт, но она была такая маленькая проблемка. Куртка жила своей жизнью. Стоило вам случайно задеть рука в толпе или просто махнуть рукой на светофоре, и трек внезапно вырубался. А иногда гаджет так крепко задумывался, что вообще переставал реагировать на любые прикосновения. В общем, что-то там, короче, не доработали.
0: Вот, что касается той же самой толпы. Я тоже сразу подумала, ну а в общественном месте? Или же действительно, вот нужно человеку, там, не знаю, махнуть, чтобы такси остановить. Вот как в таком случае быть? Вообще, ну и пользователи, конечно, потом все-таки поняли, что махать руками на прохожих, пытаясь уговорить при этом куртку, переключить вам песню или сделать потише. Но занятие как минимум странное. И мораль, конечно, здесь проста. Иногда джинсовые вещи должны оставаться просто джинсовыми вещами. А куртка, само собой, должна греть, а не капризничать.
1: Ну, вообще, идея очень классная. Мне кажется, прикольная идея, когда тебе просто в одежду вшивают всякие электронные штучки-дрючки. Ну, интересно, мне показалось.
0: Да, и ты становишься как робокоп.
1: Да, с одной стороны, так, да, прикольно, прикольно. Не, мне понравилась идея, неплохая. Тем более сейчас, знаешь, вот мне очень сильно не хватает какого-то пауэрбанка, допустим, взял там из кармана, вытащил провод, дынь, к телефону, опа, и вся зарядка идет, замечательно. Там, не знаю, допустим, идешь по какой-то темной улице и понимаешь, что навстречу едут автомобили. Ну, чтобы тебя заметили, раз включил, у тебя подсветка там появилась, опа, прикольно тоже.
0: Светомузыка.
1: С одной стороны. Или светомузыка.
0: И подсветила, да. И потанцевать
1: да,
0: можно,
1: почему и нет, да? Я согласен и на это.
0: Нет, вообще, я не очень бы хотела иметь такую вещь, честно говоря, но она действительно абсолютно никакого функционала все-таки не несет, ну, по крайней мере, вот то, о чем мы сейчас говорим. Это действительно максимально странно и неудобно, потому что нужно тогда в любом случае додумывать как-то все эти моменты. И, само собой, то, что касается там какой-то сейчас подзарядки, про которую ты говорил, мы тоже уже говорили, что различные вещи сейчас созданы для этого, и огромное количество там дополнительных гаджетов существует.
1: Я хочу, чтобы в куртке было.
0: В принципе, ну,
1: все,
0: это не так сложно.
1: Встроено, чтобы все было.
0: Я тебя понимаю. Ты из тех, кто попить, поесть, все рядышком, телефончик зарядить,
1: да,
0: вот куртку расстелить и поспать, в принципе, тоже, чтобы... Ну,
1: конечно,
0: прям все в одной вещи.
1: Взял на карман, нажал, а тут трубочка так, оп, попил, замечательно, все замечательно. Там, не знаю, ударил по карману, оттуда шаурма вылетает. Оп, о, класс, поел. Обратно все положил и пошел дальше. Хорошо.
0: Да.
1: Еще, знаешь, такую куртку этих еще на лето же надо тоже предусмотреть какие-то вентиляторы установить дополнительные, чтобы идешь, и так тебя обдувает.
0: А зимой, чтобы тебя обдувало.
1: А зимой обогрев, да,
0: да,
1: конечно.
0: Чтобы,
1: знаешь, такая куртка зима-лето такая. Знаешь, зима-лето.
0: Да, куртка зима-лето. А вот человек при этом.
1: Levi's и Google надо обратно объединиться, я считаю, немного доработать, и все будет окей, в общем.
0: И еще какие-нибудь джинсы выпустить в комплекте к этой самой куртке.
1: Да, само собой, естественно.
0: Тогда действительно получится настоящий супергеройский костюм.
1: Смотри, вот я о чем и говорил по поводу подзарядки. Надо придумать такой материал, когда ты идешь, он же трется друг об друга, чтобы электричество вырабатывалось, понимаешь?
0: И ты как электрический скат,
1: да?
0: Да,
1: ты идешь такой, да.
0: Весь светился статический... и бил прохожих током.
1: А почему бы и нет, ты знаешь, в некоторых ситуациях прям хочется кого им только шандарахнуть. Прям реально.
0: Ох, это фантазия.
1: Представь, заходишь ты в общественный транспорт, он переполнен, и от тебя так электрические разряды, и все так, человек-молния, ну его, давайте подальше. И у тебя сразу пространство появляется, даже в самом переполненном транспорте.
0: Да, и куча врагов.
1: Да. И главное, ты только схватился за поручень, и всех током ударило сразу. Ну, как
0: так и тебя получается.
1: Нет,
0: а
1: тебя
0: собой.
1: Нет, ты проводник. А-а-а. Тебя бить не будет.
0: Да,
1: нет.
0: Здесь уже что-то другое.
1: Тут уже физика.
0: Физика тоже так не работает. Вот здесь как раз-таки, ты знаешь, мы, конечно, фантазируем сейчас, но это все становится похоже на действительно какие-то, знаешь, вот эти супергеройские костюмы.
1: На самом деле мы сейчас говорим о том, что это супергеройские костюмы, но я считаю, что уже лет через 5 такое точно появится. Ну, во-первых, ты идешь по земле обычно, да, как говорится, вот обычный шаг, и уже твоя обувь вырабатывает электричество. Она передает все это на джинсы. Джинсы тоже статическое электричество перерабатывают, передают в куртку. В куртке стоит пауэрбанк, который заряжает твой, допустим, телефон. Я не знаю, там работает какая-то другая мультимедиа. Может быть, реально вентилятор работает, когда тебя обдувают еще изнутри. Ну, то есть, я считаю, что, в принципе, это уже не фантастика. Лет через 5-6 мы, наверное, увидим полноценный вот такой вот костюм.
0: Слушай, тебя, знаешь, что я вспомнила? Вот интересная история, которую на днях я увидела, наблюдала, когда мой 10-летний сын спорил со своим другом. Они спорили о том, кто же из героев круче, Бэтмен или Супермен. Так вот мой сын говорит, конечно, Бэтмен. Его друг за Супермена. И, в общем, они друг другу кидают доводы, да, и какие-то аргументы. И вот, значит, мой сын говорит, у него классные фишки, у него такой костюм, у него такие гаджеты, у него там много всего, в общем. А тот, конечно же, тоже умный мальчик, говорит, ну и что, зато Супермена суперсила, ему даже и костюм не нужен, он все может сам, своими руками. И тут вот прям гордость за сына проснулась, ты знаешь, такой прям аргумент, с которым не поспоришь. Он говорит, да, но вообще-то Супермен — это вымышленный персонаж. А вот ученый поработает, и через какое-то время у всех будут костюмы, как у Бэтмена.
1: Ну, кто знает,
0: и туда, ты знает. Знаешь, я прям поняла, что да, поколение наших деток — это очень умные дети, которые действительно тоже шагают в ногу с технологиями.
1: Вот так вот, дорогие друзья, и мы тоже будем шагать ногу с технологиями. Но, конечно, пока куртка за 350 баксов, которая появилась в 2017 году, конечно, не пошла в ход, но я думаю, через какое-то время обязательно появятся более интересные и навороченные аналоги. Ну а сейчас, пока мы этой куртке вообще ничего ставить не будем, никакую оценку.
0: Мы подождем,
1: мы
0: да?
1: подождем, конечно же, друзья. Ну а сейчас ждать не будем, у нас коммерческая пауза, торопится, спешит нам в гости, давайте мы ее пустим. И вернемся в следующем часе, да, там будем снова говорить, общаться, дарить полезную информацию, ставить хорошие треки и расскажем, естественно, какие праздники отмечаются сегодня. В общем, скоро будем.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк. Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. И Мон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیدل زاهد نداری مغزی بر اسرار پیچیدن. تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی. بیدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шурмандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмоки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Радиомагнитные частотные волны, друзья, разносят наши голоса, ваши любимые радиоприемники, и все не просто так, потому что команда «Второго дыхания» появилась здесь, в студии, чтобы отдать свой заряд энергии. Вы присоединяйтесь, друзья, чтобы получить его и продолжать рабочие задачи. Мы, конечно же, все сделаем для того, чтобы этот промежуток времени в 2 часа прошел для вас максимально комфортно, хорошо в нашей компании. В общем, добавьте звук, и все будет замечательно. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Еще раз всем привет.
1: Всем привет, мы здесь. Да, именно для того, чтобы вас сопровождать на протяжении еще 2 часов, друзья, будем вас заряжать, заражать, бодрить и, конечно же, вдохновлять. Вы присоединяйтесь, делайте звук громче, конечно же, пишите свои сообщения. С удовольствием будем зачитывать их в прямом эфире. Ну и, конечно, будем делать наш сегодняшний день чуточку ярче и помогать нам в этом будут праздники.
0: О, да, ну вот как-то с праздниками у 4 августа не совсем все так очень прям хорошо, но какие-то есть, да, интересные. Ну что ж, дорогие друзья, день качения или катания, качания на качелях, друзья. Оказывается, качание, да, называется. Mm-hmm. Я думал, катание. Нет. Оказывается, качание.
1: Да, на качелях мы раскачиваемся. Поэтому, что касается качелей, можно так сказать. Качание на качелях. Ну а что, хороший праздник. Мне кажется, даже взрослые вот частенько хотят покачаться на этих самых качелях, не отказываются. А что уж говорить про детей.
0: Я однажды сел, такое удовольствие получил от этого. Думаю, ну как же это все-таки хорошо, как же это приятно. Все-таки кататься на качельках. Знаешь, реально попадаешь в какой-то мир детства, когда тебя вот твои друзья раскачивали или родители. Ты знаешь, мне кажется, самый беспощадный раскачивальщик на качелях — это батя, это твой отец собственный. Ты знаешь, вот мне кажется, иногда отец тебя готовит к какому-то полету в космос. Да, получается именно так. Потому что, смотри, сначала тебя толкают на велосипеде, чтобы ты скатился с горки, потом тебя бросают в бассейн, чтобы ты научился плавать. Ну и потом доходят и до качелей. Тебя так раскачивают, такое ощущение, что ты уже, знаешь, испытал такое напряжение где-то. Вот есть же, знаешь, когда взлетает ракета, и космонавты чувствуют перегрузку. Где-то 5G там, да, примерно. А ты, наверное, 20G, наверное, просто ощущаешь уже то, что эта качелька вот так просто проворачивается уже вокруг оси.
1: Я хочу тебе сказать, не только вот папа зачастую бывает за зачинщиком всего этого. Вот в моем случае, например, это был старший брат.
0: А, вот, ну вот видишь, да, у тебя вот своя система.
1: Все, у кого есть старшие братья, мне кажется, прекрасно тоже знают весь этот сценарий. Это тот же велик с горки, это то же самое бросание куда-нибудь в воду, чтобы научить плавать. Это какие-то страшилки и вот раскачивание тоже, когда просишь, ну немножечко так, легонечко.
0: Ага, немножечко,
1: да,
0: с легонечко.
1: Вот, ветерок, ага. Вот приятно, и там уже как повезет.
0: И ты уже, короче, вот качелька это останавливает, и ты можешь прям реально сразу идти вот в какой-то НАСА там или еще куда-то.
1: Если сразу, сможешь идти.
0: Да, если сможешь идти, конечно, да. И сразу говорит, ребята, я к вам, когда первый полет, и говорит, а вас на качели катали? Да, конечно, я все круги ада прошел. Все, мы вас записываем.
1: Вы приняты. Ну, вообще, на самом деле, это не просто, ты знаешь, такой вот какой-то неофициальный смешной праздник. Это очень полезное занятие, на самом деле. Я даже читала, что психологи советуют как раз-таки качаться на качелях, потому что это помогает снять стресс, успокоиться, расслабиться, ты знаешь,
0: прикольно.
1: Вот перезагрузиться.
0: Хорошо.
1: Ну и мне кажется, даже вот с точки зрения каких-то физических нагрузок тоже полезное, потому что, ну, во-первых, укрепляет ту самую вестибулярку, как мы ее называем, да, вестибулярный аппарат, учит держать баланс, укрепляет нашу спину. Ну, в общем, там, видишь, сколько плюсов тоже еще есть.
0: Ну, так хорошо, что? Так что да, так что взрослые тоже не, пожалуйста, позвольте себе немного покататься на этих качелях. Или покачаться на качелях, теперь правильно так, наверное, говорить. Так, день гостя еще сегодня вообще потрясающий праздник. Сегодня можно закатить к своим родным и близким или родственникам, которые вас, конечно же, не ждут. Я в этом абсолютно уверен. А в том и прелесть быть неожиданным гостем, дорогие друзья. Вообще, на самом деле, да, я обожаю ходить в гости. Принимать не особо, а вот ходить люблю. Потому что, знаешь, вот эта гора посуды, потом ты как обслуживающий персонал постоянно носишь вот эти все, вот эти вот принеси, отнеси там что-то, нарежь там что-то. А вот приходить в гости я обожаю, конечно. Вот, да,
1: конечно,
0: я люблю.
1: Главное,
0: я люблю,
1: чтобы тебя не встречали такие же люди, как и ты, которые не особо любят гостей.
0: Нет, просто в последнее время я стал чувствовать, что просто дверь не открывают, когда я прихожу. Вот, понимаешь?
1: Да.
0: А я думаю, а в чем причина-то?
1: Если я открываю, ты знаешь, что по лицу там видно, как в Шреке, ты помнишь? Да. Вам здесь не рады.
0: Нет, вот он нет, так говорил про свое болото. А, ты пришел, как бы рады тебя видеть.
1: Да, но лицо говорит обратное. Вот я поэтому и вспомнил. Про того самого Шрека. Да, не чувствуйте себя как дома. Но на самом деле это тоже такой, конечно, хороший праздник, друзья. Это все-таки способствует укреплению каких-то дружеских связей, конечно же, какой-то вот заботы о тех гостях, кто приходит.
0: Если тебя ждут, то да.
1: Если да, это какой-то близкий человек или друг, родственники, я думаю, что конечно.
0: Еще один праздник, день спелеолога, дорогие друзья. Это те люди, которые забираются в пещеры, да, им нравится, знаешь, покорять вот эти вот всякого рода вещи, которые находятся просто под землей, дорогие друзья. Вообще очень бесстрашные, мне кажется, люди.
1: Ну, это ученые, да, это исследователи, я тоже знаю, которые спускаются, вот, изучают природные пещеры, конечно же, что
0: катакомбы,
1: там все происходит.
0: Катакомбы,
1: которые сделал еще человек. Да, какие-то подземные ходы, а также они изучают различные горные породы, минералы, опять же, вот. И это тоже действительно очень-очень важно. Они также проводят различные научные изыскания, там собирают вот различные образцы, то есть огромное количество полезных открытий благодаря им тоже сделано. Так что хороший праздник.
0: Да, вот такие, друзья, праздники сегодня. По-моему, ну, что озвучили, то озвучили, дорогие друзья. Конечно, есть и другие, но мне кажется, они такие более-менее блеклые. А вот, рад вас слышать. Еще сегодня день рождения шампанского, добавляет Десерджон. Десерджон, спасибо большое, будем знать.
1: До этого не успели, да, мы дойти. Но оказывается, действительно, сегодня и такой праздник. Он тоже есть. И вот, может быть, поклонники этого напитка точно знают. Но на самом деле, что есть, то есть. Да, ведь раньше тоже, ты знаешь, это все-таки этот напиток был каким-то, ну, символом, что ли, праздника, поэтому про него тоже можно сказать, конечно.
0: Именно так. Ну что, спасибо, друзья, что и напомнили нам о чем-то. Ну, вот такие праздники сегодня. Какой-то, может быть, вам сегодня придется по душе. Но явно день гостя, я думаю, не стоит себе вот отказывать. В гости сегодня идем.
1: В гости, да. Кто-то в гости, кто-то на изучение чего-то новенького. Ну, по-всякому может быть.
0: Почему и нет? Ну что ж, друзья, курс валют на старте. Также реклама торопится к нам в гости, и также свежая композиция. Скоро будем.
2: Курби Асор. Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.5 дирам аст. Ҳамин гуна 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 52 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1000 риоли иронӣ 16.7 дирам. Дорад. Вазифаи асосии мо рафтан ба роҳи туман олуда нест, балки ба роҳи рафтан аст ки рӯшан асту самти ҳаракат дар он маълум. Ин андешаи Томас Карлейл аст. Яъне мешавад гуфт ки дар ҳамон самте бояд сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ кард ки шумо онро хуб омӯхтаед ва медонед ба назари шумо тиҷоратҳои ношно ва нофаҳмо чӣ оқибату паёмаде доранд.
2: Курби Асъор дар Азия Плюс.
4: Реклама дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: О, че кубки могу, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
8: О, Ром, азиза, и лоджаш хаст, аллерви. Раҳои беззуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яъне?
8: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
8: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
7: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
8: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: رقم تلفن اداره رکلاما
6: 41 41
9: سوردینال در آسیا پلوس.

0: гостей. Радио Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом. Подаем горячим и всегда к обеду.
1: Всем привет, уважаемые друзья! Возвращаемся мы сегодня с нашей постоянной рубрикой «Эфир под соусом». Что сегодня вкусненького подадим?
2: Ой, да? Ты знаешь, для меня как раз-таки вкусненькое будет, потому что сегодня мы будем говорить про битвы в мире шоколада. Потому что, ну, мало кто задумывался.
1: Не про мясо будем говорить, про шоколад, понятно?
2: Нет, не про мясо, не про плов, сегодня про шоколад. Но шоколад-то тоже вкусный и полезно, поэтому утри слезы и, пожалуйста, вот туда соберись. На самом деле, многие не задумываются, что происходит за кулисами кондитерских фабрик. Но там кипят не только карамель и шоколад, друзья, происходят настоящие шекспировские страсти. Вот сегодня мы разберем самые громкие и хитрые битвы в мире шоколадных батончиков.
1: Начнем с самого, конечно, абсурдного и гениального противостояния в истории сладостей. Батончик Твикс и его легендарный раскол на левую и правую палочку. Помните эту рекламу? Две фабрики враждуют. Там готовят левую, там готовят правую шоколадную палочку.
2: Да, на одну льют вертикально шоколад, на другую там волнообразно, я помню, да.
1: И так, это был чистый, конечно, маркетинговый блеф, но на самом деле обе палочки абсолютно одинаковые и делаются на одном конвейере. Но трюк сработал. Люди годами спорили, какая палочка вкуснее. Покупали больше батончиков ради эксперимента и бесплатно рекламировали бренд друг другу. Хотя, ну, каким же надо быть глупцом, чтобы не понимать-то, в принципе, что это одно и то же.
2: Представляешь? А я вообще тоже только недавно узнала, что, оказывается, это сработало. Ну, и да. Да, были и работало. Такие. Но вот...
1: Знаешь, у них интересная была коллаборация, мне она прям очень понравилась, когда они сделали Твикс одну палочку с молочным шоколадом, одну палочку с темным шоколадом.
2: Вот, кстати, это было прикольно. Тоже вспомнила об этом и думаю, если бы, конечно, как вот тогда они придумали еще какую-то интересную фишечку и все-таки эти самые палочки разнились по вкусу между собой, вот тогда вообще бы, наверное, там споры гремели, не
1: Именно
2: переставая.
1: Так.
2: Ну вот, что касается битвы тяжеловесов, у нас Сникерс против Кит-Кат. Оказывается, Сникерс годами выстраивал брутальный имидж еды для голодных мужчин. Со слоганом «Ты не ты, когда голоден». И, кстати, да, он отлично работал. Но вот их конкурент Кит-Кат нашел гениальную лазейку. Они решили продавать не сытость, а отдых. Вот их лозунг «Есть перерыв, есть Кит-Кат» превратил обычный батончик в обязательный ритуал к чашечке кофе или чая во время офисного перерыва. И в итоге бренды просто поделили мир. Сникерс покупают теперь, когда хотят перекусить, можно даже на бегу, а вот Кит-Кат, когда хотят легально побездельничать, а провести вот хотя бы 5 минуточек за чаепитие.
1: Вот ты знаешь, оказывается, Кит-Кат стал настоящим хитом в Японии, потому что вот само слово Кит-Кат как-то пересекается со словом отдых, вот чем-то созвучно, скажем так. И оказывается, Кит-Кат такой бешеной популярностью пользуется в Японии, что там есть абсолютно безумные вкусы вот этого вида, кстати говоря, шоколада.
2: Да, которых у нас не найдешь.
1: Да, абсолютно.
2: Но и еще одна, друзья, самая тихая и жестокая война в мире шоколада между швейцарцами Тоблерон и немцами Риттер Спорт. Кстати, и тот, и другой шоколад я просто обожаю.
1: Они вкусные, да.
2: Да, Тоблерон защищает... пирамидки. Вот, они защищают свою уникальную треугольную форму, а Риттер Спорт свой идеальный квадрат. И, кстати, Риттер Спорт, тот самый немецкий бренд, даже судился со своими конкурентами, чтобы законодательно закрепить за собой право быть единственным квадратным шоколадом в мире. Да. И ты знаешь, они выиграли. Так что вот теперь форма плитки это не фантазия кондитера, а строго охраняемая интеллектуальная собственность.
1: Ничего себе, ничего себе.
2: Вот оказывается, друзья.
1: Я не думал даже об этом. Теперь, конечно, да, разворачивая шоколадку к чаю, помните, что вы держите в руках не просто сладость, а трофеи многолетней войне маркетологов. Но вообще, да, маркетологи, конечно, придумывают разные интересные штуки, чтобы продавать батончики, конечно же, и делать это очень даже хорошо. Но, кстати, главное, мне кажется, самая важная составляющая вот любви к этим батончикам, это то, что из года в год их качество, их вкус остается прежним, то есть он не меняется, он не становится хуже, да, к примеру говоря. И я думаю, что это самая, мне кажется, главная маркетинговая стратегия.
2: Конечно.
1: Чтобы шоколад из батончиков, который ты попробовал лет 30 назад, оставался таким же, как тогда в самом раннем детстве, когда впервые ты его попробовал.
2: Согласна,
1: ну,
2: потому что это очень важно. Хотя, согласись, в детстве, конечно же, нам все кажется вообще другим. Намного абсолютно.
1: Вкуснее, да,
2: и
1: конечно.
2: Вкус кажется просто каким-то
1: ты
2: неземным.
1: Знаешь, когда впервые ты... мы-то все-таки с тобой росли в 90-е годы, и как раз в то время появились первые рекламы как раз-таки вот шоколадных батончиков, и однажды мы с сестрой вышли погулять, и встретили мама. Она вернулась с работы, и, знаешь, она достает из сумки этот Сникерс, и мы так: «О, это штука из рекламы! Вот!» Да, ты понимаешь, да?
2: А я, знаешь, помню классную такую вещь из детства, когда вот тоже мы отдыхали летом в деревне, то есть это вот прям начальные классы, и тогда, да, вот только-только появлялись эти все батончики, это прям была такая редкость. И ты знаешь, мы успели попробовать Сникерс, по-моему, Марс, да, и ждали что-то вот новенькое. И в то время, так как у нас не было, как сейчас, возможности, да, прям каждый возьмет сколько хочет, мы, конечно, одну вот этот один батончик, шоколадочку делили на всех.
1: На 50 человек,
2: ну,
1: да?
2: Ну, да, примерно. И ты знаешь, мама приносит нам вечером баунти.
1: Какое райское наслаждение!
2: Мало того, что райское наслаждение, мы открываем, а там целых две мини-шоколадочки. Нас с сестренкой просто, по-моему, больше уже ничего не могло в тот день впечатлить, обрадовать. Мы быстренько, конечно, взяли, быстренько слопали, но я до сих пор вот помню вот это, ты знаешь, эти самые чувства.
1: Но самое прикольное было, когда все-таки появились вот эти вот все эти батончики KitKat, Mars, Snickers и другие. У моей сестры была специальная коробка, куда она складывала обертки от этих шоколадок, и потом она хвасталась перед другими своими подружками, сколько она вот попробовала, да. Понимаешь, вот это сейчас это звучит абсурдно абсолютно, но тогда это было просто мега популярно среди подростков, друзья. Да, и детей. Ну что ж, есть у нас еще одно сообщение.
2: Есть сообщение, да. Давай его тоже зачитаем. Да. Да, здравствуйте.
1: Понимаешь, вот это сейчас это звучит абсурдно абсолютно, но тогда это было просто мега популярно среди подростков, друзья. Да, и детей. Ну что ж, есть у нас еще одно сообщение.
2: Есть.

0: А впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
6: О да, друзья, давненько у нас не было индийского кино в нашем спойлере, друзья. Но настал момент все-таки рассказать про одну интересную картину, которая готовится к выходу, как я понимаю.
7: Именно так. Тем более, что индийский кинематограф готовится к событию, которого в таких масштабах еще просто никто не видел.
6: Это будет индийский аватар?
7: Это почти. Ты знаешь, вот, кстати, не только с аватаром его сравнивают, об этом тоже расскажем. Это будет двухсерийная экранизация древнего эпоса «Рамаяна» режиссера Нитеша Тивари. И это все сейчас уже готовится к выходу. Ее создатели не скрывают глобальных амбиций. «Рамаяна» будет в двух частях, и часть первая появится в кинотеатрах уже в ноябре, во время празднования праздника Дивали. Этот праздник известный как фестиваль огней. А вот вторая часть выйдет ровно через год, на тот же праздничный уикенд уже в 27-м году.
6: Ну, я тут посмотрел, какая сумма будет затрачена. Суммарный бюджет вот этой дилогии оценивается в 500 миллионов долларов. Немалая сумма, что делает «Рамаяну» одно из самых дорогих кинопроектов в мировой киноистории и точно самым дорогим в истории индийского кино. Вообще, обе части снимались в формате IMAX. Режиссер Нитеш Тивари, автор такой спортивной драмы «Тангал», собравший 300 миллионов долларов в Китае и ставший самым кассовым индийским фильмом своего времени. А вот главные роли исполняют Ранбин Капур, Рама, который играл, видимо, в этой картине, Сай Пали, это Сита, картина, друзья, и, точнее, картина, это персонаж, как я понимаю, и Яш, та самая Равана. Яш, звезда, кстати говоря, канадоязычного кино, уже знаком мировому зрителю по блокбастеру «Золотые прииски Колорадо». Ну и, кстати, собравшему культовую аудиторию за пределами Индии. Вот такая интересная штука. Ну, в общем, составчик мощный, денег много, все будет хорошо.
7: Именно, кстати, вот режиссер на фестивале Комик-кон в Сан-Диего объяснил и логику разделения. Он сказал, что это история, которая заслуживает двух частей. Ее просто нельзя рассказать в одной. Первая часть расскажет зрителям о пути изгнания принца Рамы и его супруги Ситы, прошедших через годы скитаний, и закончится похищением Ситы Раваной. То есть сюжетным поворотом, который по замыслу создателей заставит зрителей вернуться в кинотеатр уже через год. Вторая часть будет посвящена спасательной кампании и финальной битве между добром и злом.
6: О, как интересно, да, закрутили. Ну вот пойдет фильма Намит Малтхора формулирует задачу предельно амбициозно. Индийские истории принадлежат мировой сцене. По его словам, сегодня Индия обладает артистами, технологиями, мастерством и коллективными амбициями, что представить свое новое такое культурное наследие с аутентичным размахом и кинематографическим совершенством. Ну и продюсеры также называют «Рамаяну» началом пути по экспорту индийского культового богатства глобальной аудитории. Ну, в общем, решили на рельс поставить и показать культуру Индии. Да, и
7: вообще показать
6: Индии
7: миру, что не только Голливуд в состоянии удивлять. Первый трейлер, выпущенный, кстати, 30 июля этого года, подтвердил визуальные амбиции проекта. Там батальные сцены, проработанная мифология, голливудского уровня спецэффекты.
6: Ну, по-моему, это совместная работа не только Индии. По-моему, там Голливуд тоже где-то вот свою ногу оставил, свой след.
7: Ну, ты знаешь, я посмотрела везде, в любом случае, все-таки это преподносится как индийский, первый индийский проект. И проект сознательно сравнивают уже как раз с Голливудом. Голливудскими франшизами уровня «Аватара» и «Властелина колец». Вот для Индии это не просто экранизация национального эпоса, да, это заявка на статус культурной сверхдержавы, способной создавать зрелище мирового масштаба на собственном мифологическом материале.
6: Ну, пожелаем им удачи. Ты знаешь, я все-таки вообще не знаком с индийской мифологией. Наверное, мне будет немного трудно понять, что происходит на экране. Когда ты смотришь «Аватара», все-таки это вымышленная история. «Властелин колец», ну, то же самое, вымышленная история. И ты как бы проникаешься героями, а здесь тебе надо будет, мне кажется, в вначале еще прочитать про эту Рамаяну, узнать более подробно. Но согласись, мы немножко далеки от этого.
7: Я согласна, мы далеки от этого, но ведь не все знают и, допустим, древнегреческую мифологию. Это, допустим, кто-то, да, вот еще там со школьной программы.
6: Древнегреческую мифологию мы знаем из школьной программы. Мы где-то как-то, где-то почему-то вот...
7: Ну, и все равно интересно.
6: Совсем мало, конечно, но знаю.
7: Интересно. Сколько фильмов
6: не сомневаюсь. Я в этом не сомневаюсь. Лола, я не сомневаюсь в этом, но я говорю, просто человек, который немножко далек от мифологии Индии, будет тяжело понять вначале, что происходит.
7: Если вначале будут рассказывать.
6: Но я еще одну вещь хочу сказать, что в Индии проживает, и за пределами Индии проживает более миллиарда человек, которые знакомы с этой культурой близко. То я думаю, что, конечно же, вот эта аудитория и будет, наверное, таким массовым локомотивом, и хорошим предспорьем, чтобы продолжать снимать вот на основе эпосов такие вот интересные вещи. Кстати, а вот если две части делают, то первая часть сколько интересно по времени будет? Часа четыре?
7: Нет, не думаю, что часа четыре. И я все-таки, знаешь, я все-таки думаю о том, что если такой масштабный проект готовится, наверняка режиссеры продумали этот, кстати, тоже момент. Хотя то, что ты сказал, тоже верно. И благодаря, конечно, только, допустим, жителям Индии, да и, в принципе, диаспорам, которые за пределами находятся, они соберут ту самую большую аудиторию, на которую рассчитывают. И тем не менее, если в начале все-таки будет какая-то предыстория, буквально там, знаешь, как вот, опять же, возвращусь к фильмам, которые вот основаны на другой мифологии, там рассказывают, что, допустим, бог солнца, Ра, когда-то там что-то сделал, и ты уже потихоньку втягиваешься, и ты понимаешь, понятно, о чем речь. То, возможно,
6: а
7: здесь
6: танцы
7: тоже
6: будут?
7: Все будет... А потерянные дети, да.
6: А танцы?
7: А танцы? Ну, вот здесь не знаю.
6: Ты моя сестра, я твой брат.
7: Вот, что касается мифологии, может быть, там все по-другому. Хотя ладно, индийское кино у нас действительно вызывает вот такие вот, конечно, ассоциации.
6: Да, ну, прикольно. Хорошо, пожелаем им удачи. Так, решили все-таки выйти на мировой масштаб. Интересная тема взята, конечно. Ну, пожелаем вам удачи. Друзья, мы делаем остановку, чтобы вернуться уже в следующем часе, естественно, с вами поиграть, пообщаться и что-то интересное вам рассказать. Вернемся совсем уже скоро. Будьте с нами.
8: Реклама Дар Азия Плюс.
9: А по пойму баландиме говорят. Не. Ин Мариамас, киас хогасой ранга ин навихуд, хабо пайму часохтас, то онро дар танафус бапар воз дарорат. Хамма чизро барой дарс, ва танафус дар валберес джустуджу кунет. Бо имкони санджидан, бапар дохт хангоми кабул.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защиту силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбасе мегачипс, дар сомони и мегачипс нухта диджей бакайдир. Вайо онро тарихи смс, во навиштани номуна саби худ, ва шари зист. Барахамин навад джор 800-828-828 фирис. Их дом харузи джума, дар радио ему, соти нуздах баргузор мегардад. Муфасал, дар сомони и мегачипс нухта диджей.
8: Рахами телефони дорай реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душанбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Бо дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмоки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
7: Ну да, друзья, только вперед, а как же иначе? Как же может быть иначе, когда ты смотришь на часы, а они показывают 13 часов 13 минут, а это означает то, что рабочий день уже перевалил за добрую половину, а это означает то, что он скоро закончится, и вы пойдете по своим делам, возможно, займитесь своим любимым хобби, которое любите, дорогие друзья, кто знает. Ну, в общем, на самом-то деле, дорогие друзья, мы продолжаем, мы здесь, мы с вами, и готовы сопровождать этот час, конечно же, создавая ту самую приятную атмосферу, чтобы вы смогли открыть второе дыхание и продолжать работу до 17.00, или, может быть, у кого-то и поболее будет. В общем, всем привет еще раз, друзья, здесь Андрей Соколов, Лола Назарова, любим безумно, обнимаем руками нашу радиоэфира и приглашаем вас, чтобы вы добавили звук своему радиоприемнику.
8: Именно так, друзья. Ну и вообще, вторник считается самым производительным, продуктивным днем недели.
7: Мне кажется,
8: вообще каждый день может быть таким, если вовремя открыть второе дыхание. Оно нам всем необходимо, друзья, и мы здесь каждый день собираемся именно для этого, чтобы поддерживать вас, вдохновлять, чтобы сопровождать вас. Как минимум 3 часа в день мы это делаем и с большим удовольствием. Поэтому хороших эмоций сегодня, положительных, приятных, легких вам желаем. Ну и, конечно же, напоминаем, что в этом часе у нас также будет интересная, полезная информация и, конечно же, наш любимый розыгрыш.
7: Да, сегодня в обеденное время отправимся на тимбилдинг, дорогие друзья. В рабочих фишках поговорим, что это за метода такая, как ее возможно даже применить уже сегодня, сейчас и таким образом сделать рабочий день не таким скучным. Ну и да, вопрос наш традиционный прозвучит, друзья, так что вы на всякий случай приготовьте где-то вблизи свои любимые гаджеты. Мы скоро стартуем. Ну а сейчас курс валют. Поехали.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
9: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.5 дирам аст. Ҳамин гуна 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 52 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.17 дирам. Дорад. Вазифаи асосии мо рафтан ба роҳи туманолуда нест, балки ба роҳи рафтан аст, ки рӯшан асту самти ҳаракат дар он маълум. Ин андешаи Томас Карлейл аст. Яъне мешавад гуфт, ки дар ҳамон самте бояд сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ кард, ки шумо онро хуб омӯхтаед ва медонед. Ба назари шумо тиҷоратҳои ноошно ва нофаҳмо чӣ оқибату паёмаде доранд?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
10: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст, ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин.
5: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефоны и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Делаем круто и быстро.
1: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
2: Приветствую, дорогие друзья. Ну что, рабочие фишки вообще сегодня, мне кажется, улетные. Хорошая, мне кажется, такая тема. Почему тимбилдинг, друзья, во время работы и обеда не устроить? Оказывается, можно все это делать. И сегодня подскажем, в принципе, дадим даже несколько дельных советов, каким образом все это воплотить в жизнь, друзья.
3: Вообще, время обеда в офисе уже давно перестало быть просто паузой между встречами. И все больше компаний в мире начинают рассматривать этот момент как возможность, а не как перерыв. Они используют обед, чтобы заново наладить общение через быстрые 10-15-минутные игры, совместные активности, которые и укрепляют командный дух. Кстати, активности могут быть совершенно самыми разными, от простых игр до более структурированных, направленных на повышение морального духа команды и укрепление сотрудничества.
2: Специалисты вообще считают, что обеденный тимбилдинг — это один из самых таких вот недооцененных способов повышения морального духа на работе. Это простой, эффективный способ укрепить связь с коллегами, развить командную динамику без ущерба для рабочего времени, веселые и мотивирующие активности для сотрудников во время обеда помогают разрушить коммуникационные барьеры, стимулируя взаимодействие и сближение вне обычных рабочих обязанностей, дорогие друзья.
3: А еще участие в обеденных активностях помогает снизить уровень стресса, отвлечься от ежедневной рутины, и это дает сотрудникам возможность восстановить силы, чтобы они могли сосредоточиться и работать с большей энергией уже в оставшуюся часть дня. Это, ты знаешь, как наше второе дыхание.
2: Да.
3: Существуют, кстати, разные типы игр для мотивации сотрудников. И те, которые объединяют командное взаимодействие с продвижением здорового образа жизни, определенно стоит попробовать, друзья. Их, кстати, можно адаптировать под разные темы. Например, соревнования по водному балансу, подсчет шагов за день, практические там какие-то конкурсы на внимательность. Все это делает как раз-таки вот такие вот какие некие челленджи интересными для всех. А их цель, конечно же, развитие здоровых привычек. И вот здесь победитель уже должен быть. Будет получить какой-то подарок согласно этой концепции.
2: Да, это интересно. Вот, кстати, тимбилдинг недооценены зря. Ведь они отлично помогают создавать и укреплять взаимоотношения в любой команде, особенно удаленной. Помимо налаживания контактов, они также помогают каждому сотруднику почувствовать себя важной частью команды, влиять на ее жизнь, настроение, решение, а также погрузиться в философию компании. Они создают ощущение единства и общей цели. Вот так, друзья, даже короткие активности могут иметь долгосрочные преимущества, они помогают людям решать проблемы, мыслить нестандартно, так же помогают, и эффективно работать в команде. Вообще эти навыки реально способствуют успеху компании, поэтому стоит вообще регулярно пробовать или, знаете, инвестировать время в активности, развивающие сотрудников, друзья. Вообще, мне кажется, даже один общий обед, когда собирается целая команда за одним столом, мне кажется, это уже даже такой вот хороший тимбилдинг, когда ты в нерабочее время можешь пообщаться буквально со всеми. Вот тоже, мне кажется, один из способов завести такую очень интересную привычку. Допустим, не пойти всем на обед, а заказать пиццу в офис. И все, друзья.
3: Да,
2: и вот уже
3: нет?
2: Общее
3: хороший
2: общение.
3: Вариант.
2: И вы можете со всеми посидеть, поговорить, поржать от души, посплетничать немножко. В общем, вот так, друзья, такая вещь. Но на самом деле много очень разных интересных вещей. А вообще, ты знаешь, мы однажды даже пробовали, ну, это правда, конечно же, были такие уже предпраздничные дни, это вот были новогодние праздники, и у нас, по-моему, где-то вот в офисе работало караоке. Mm-hmm. И даже несколько сотрудников прям в обеденное время пошли и попели песни. Ну, слушай, ну, прикольно. Знаешь, такой песенный челлендж.
3: Ну, получается, да, это действительно тоже как-то и сближает, и помогает отвлечься. Кстати, ты знаешь, есть вот интересные факты. США сейчас занимают второе место в мире, вот как раз-таки по вот этим вот каким-то тимбилдингам, можно сказать, во время обеда, да, и каким-то вот этим вот играм, иногда вот для того, чтобы сплотить команду каким-то активностям. А на первом месте Сингапур. И вот, кстати говоря, есть даже какие-то вот эти вот опросы, статистика, которая показывает, что это действительно влияет на продуктивность, да, сотрудников компании, действительно помогает им сблизиться. И вот буквально достаточно 15 минут во время, допустим, того же обеденного перерыва, чтобы действительно вот все это пошло на пользу.
2: Долой примитивный обед, даешь тимбилдинг, дорогие друзья.
3: Вот такой призыв может сейчас звучать действительно в каждой крупной компании, друзья. И, кстати говоря, это хорошо.
2: Почему бы и нет? Ну что, это, мне кажется, один из способов не раз в месяц или раз в месяц, я даже много сказал, раз в год выезжать в общей компании, устраивать общий тимбилдинг, а делать это практически на ежедневной основе. Ну что ж, друзья, мы делаем остановку, у нас анонс полезной информации стартует в эфире, мы возвращаемся совсем уже скоро с нашим традиционным розыгрышем.
4: Сархати Хабархо. Аз аввали сол ба буҷаи Тоҷикистон аз ҳисоби ҷаримаҳо 42 миллион доллар ворид гардидааст. Дар Шохнум бо иқтидори 3 мегават нерӯгоҳи барқи офтобӣ бунёд мешавад. Корхонаҳои Урал ҳамкориҳоро бо Тоҷикистон тақвият мебахшанд. Коркарди нафт дар Россия то сатҳи соли 2022 коҳиш ёфтааст. Фарзонаи Хоҷанди, шоири халқи Тоҷикистон, ба узвати иттифоқи нависандагони Узбекистон пазируфта шуд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
5: Мехоед вақт ва пулро сарфа намоед. Замимаи Арвандро насб намоед ва қарзро тариқи онлайн то 10 рӯз бе фоиз қабул намоед. Мехоед даромад гиред, амонатро тариқи онлайн гузоред, интиқол ворид гардид, онлайн қабул намоед. Долари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикои ё рубли Русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд. Зиндагии шумо باز هم آسان تر نمودیم. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Мы здесь, друзья, чтобы, конечно же, объявить о том, что роза...

0: Гриш наш стартовал. Вы присоединяйтесь, добавляйте звука, друзья, и, само собой, поближе где-нибудь поставьте гаджет, чтобы быстро отправить нам сообщение на номер 28-4-0-107. Если в течение 30 дней вы на что-то выигрывали, вы пока не допускаетесь к розыгрышу, но сообщение всегда можете отправить даже вне игры, друзья. В общем, всем желаем удачи.
1: Именно так. Всем желаем удачи. И, конечно же, по традиции, наш вопрос, как обычно, связан с детками и с детьми. Внимание, друзья! На ближневосточных детских творческих конкурсах, приуроченных к фестивалям чтения, то есть такие конкурсы действительно там очень любят, их много, это конкурсы в рамках месяца чтения, это фестивали при поддержке различных фондов, главным призом традиционно становится культовый подарок. И уже много лет. Что же это такое? Вот сегодня ваша задача быстренько, да, нам написать, что же это за подарок, которого очень-очень ждут дети. Так, будем ждать. Напомню еще раз наш номер 28-4-0-107. Отправляйте нам сюда свои сообщения. И сегодня, как и всегда, будем надеяться на то, что вы, дорогие наши слушатели, справитесь с этим заданием очень и очень быстренько.
0: Так, Мармелад предлагает Рано, кстати говоря. Какая-нибудь плюшевая игрушка. Это вот Шухрук предлагает тоже такую интересную версию. Спасибо большое.
1: Спасибо, да, за ваши версии.
0: Почему-то очень много-много лет подряд именно этот подарок остается в тренде, дорогие друзья. Вот
1: это
0: что
1: тоже
0: самое интересное.
1: Это тоже, мы потом об этом скажем.
0: Конечно,
1: да. Так. Но это не плюшевые игрушки, и это не Мармелад. Тоже есть вариант сладости различные.
0: Рахат лукум.
1: Вот Шухрук, да, нам отправляет. Спасибо,
0: так,
1: но нет. Нет,
0: не
1: конечно
0: сладости.
1: Же. Не сладости, не плюшевые игрушки, не какие-то куклы, то есть даже если это не плюшевые игрушки. Поэтому вот одежда еще, возможно, Шохрух пишет. Да, есть у нас, кстати, интересный
0: санки.
1: Вариант. Санки.
0: Это же как-то в Арабских Эмиратах, да.
1: В Арабских Эмиратах вряд ли все-таки,
0: наверное, это был... Но если есть какие-то санки для спуска, знаешь, вот за какой-то горы песка, то, может быть, кто знает.
1: Ну да, если только так. Я поэтому тоже хотела добавить, что да, вряд ли все-таки, наверное, именно так.
0: А вот вариант Рано мы бы засчитали, но еще не прошел месяц. Вот. Версия прям шикарная.
1: Рано, кстати, да, отправила нам верную версию.
0: Да.
1: Спасибо вам большое, Рано. Я, правда, да, не помню, когда Рано у нас выиграла в последний
0: так,
1: раз.
0: Так, это было у нас, если не ошибаюсь, 14-го,
1: да?
0: Да, июля. Да. Очень жаль. Но
1: значит,
0: если бы прошло бы время...
1: Значит, еще нужно подождать. Да, подождать.
0: Недавно, да. Именно так.
1: Так,
0: недавно.
1: Ручка, возможно, или книги какие-то. Шохрух нам тоже пишет.
0: Машинка.
1: Молодец,
0: вот какая-то.
1: Не
0: сдается. Кстати, еще версия есть такая.
1: Нет, это не машинки.
0: Одежда.
1: И я уже подсказала, я вообще сказала сразу, что это не игрушки. Нет. Не игрушки, друзья. Ну, вот есть тоже вариант Коран, кстати.
0: Да.
1: Есть там, кстати, конкурс, что касается вот Корана, именно по чтению Корана. Но нет, это не книги, мы уже тоже сказали, поэтому подумайте еще,
0: да,
1: пожалуйста.
0: Вот что самое интересное, потому что, когда мы говорим про Арабские Эмираты, мы думаем, что подарки могут быть такие прям, ну, масштабные, дорогие, да, казалось бы.
1: Да, может быть, это открытки есть, вот такой у нас вариант.
0: Открытки.
1: Кстати говоря, да, спасибо.
0: Открытки. Может быть, прилагаются открытки к основному подарку.
1: Нет.
0: Так, четкие, вот, кстати, госпожа Уджабаева с нами сегодня. Нет, тоже нет. Не четкие,
1: подумайте,
0: друзья.
1: Дети, что могут дети очень-очень хотеть?
0: Деньги.
1: Сохранить
0: деньги.
1: Девочки. Ну нет.
0: Это даже хотят родители.
1: Этого скорее, да, все-таки взрослые хотят обычно, но не дети.
0: Хотя деньги тоже хороший подарок.
1: Конечно, и вообще всегда говорю, что самое лучшее – это деньги, потому что на эти деньги можно купить еще один нужный уже тебе подарок.
0: Так, так, ну ждем, дорогие друзья, на самом деле.
1: Да, именно нам и нужен культовый подарок вот в этих самых конкурсах, да, да, да. О чем
0: речь? Он стал таким традиционным уже этот подарок, что самое удивительное. Билеты, кстати говоря, предлагают еще одну версию. А куда билет? Билеты какого-то банка, может быть, снова?
1: Ты все вот так вот, да, все-таки немного меркантильно получается. Нет, ни деньги, ни билеты.
0: Ни автомобиль.
1: Вот, кстати, нет. Автомобиль есть вариант, да, да. Но
0: золото. Нет. Кстати, я помню, я говорил еще вне эфира, я
1: вот,
0: говорю,
1: кстати,
0: наверняка
1: да,
0: этот вариант
1: Андрея,
0: будет.
1: Да, была
0: золотой
1: тоже
0: слиток.
1: Такая какая-то мысль сразу же, что,
0: нет,
1: возможно,
0: не золото.
1: Это золото. Нет, нет, подарок для детей, друзья, все-таки, это детские конкурсы, это для детей.
0: Шопрок предлагает подгузники, вариант.
1: Не для совсем маленьких детей.
0: Нет, конечно.
1: Все-таки для читающих, Шопрок. Ну, думайте,
0: да,
1: логически это рассуждайте,
0: это уже дети,
1: пожалуйста.
0: Подростки, конечно. Которые умеют читать, само собой.
1: Подумайте, еще у нас немного есть времени. Подумайте, пожалуйста.
0: Канцелярские товары какие-то определенные. Нет. Ну вот, давайте мы, наверное, сегодня попробуем окунуться в детство. Вот о чем вы сами мечтали в детстве?
1: Так я об этом уже
0: мне
1: и сказала.
0: Кажется, вот максимально простой вариант.
1: Конечно.
0: Просто задуматься.
1: Притом и девочки, и планшеты. Мальчики об этом мечтали. Мне так кажется, по крайней мере. Ну, в нашем
0: мальчики
1: детстве
0: точно.
1: Не было
0: я
1: ни
0: мечтал.
1: Планшетов, ни телефонов. Так как это уже происходит много лет, вот давайте не про гаджеты.
0: Ой, как я мечтал об этом. Воздушные шарики. Вот Муза нам пишет. Спасибо огромное. Какое-то животное даже, возможно, предполагают.
1: Нет. Домашнее, наверное.
0: Ну, еще тоже, я тоже.
1: Не верблюд.
0: Вот вам варан.
1: Варан, верблюд, да, что сразу на ум еще
0: верблюд,
1: приходит.
0: Кстати, это, знаешь, это тоже
1: хороший подарок, довольно дорогой, да?
0: Довольно дорогой подарок, именно если брать ОАЭ, дорогие друзья.
1: Да, корабль пустыни. Но и нет, нет, конечно же. Да, я думаю, все максимально просто, если правильно подумать, вот именно в этом направлении. Что же, что же...
0: Что-то вкусное, говорит Шохрук. Шохрук, вообще вот такой вот... Задумщик. Вот нам конкретика всегда нужна. Вот конкретику говорите, вот тогда будет, мне кажется, как-то более-менее понятно. А то вот как-то вкусности, сладости. Ну, конкретику дайте нам, пожалуйста. Так.
1: Но это не вкусности и не сладости. Мы не будем путать.
0: Нет.
1: Это вообще несъедобное. Давайте уже вот так. Это несъедобное. Это подарок, который останется на долгие годы, которому рады мальчишки и девчонки.
0: И девчонки, а также их родители.
1: Ну, родители, возможно, тоже. Но мне кажется, вот дети в любом случае. Поэтому подумайте, пожалуйста, еще.
0: У нас есть победитель, кстати говоря, мы его нашли.
1: Так,
0: да.
1: Есть уже,
0: есть, да?
1: Да? Кто
0: конечно,
1: справился?
0: Самая первая у нас была Рано, она большая молодец.
1: Рано,
0: а вот
1: умница.
0: Второй был Убеджон.
1: Убеджон все-таки смог догадаться,
0: велосипед,
1: да?
0: Друзья!
1: Да, друзья, главным традиционно вот этим вот культовым подарком является скоростной велосипед. И для мальчиков, и для девочек на Ближнем Востоке это действительно всегда было пределом мечтаний. И мне кажется, вот даже превосходящим какие-то другие любые ценные подарки. Потому что именно велосипед там символизирует свободу и независимость. Вот так, друзья. У них тоже, кстати, это все логично.
0: Какой-то, видимо, навороченный горный велосипед прям, наверняка.
1: Да, но ты знаешь, вот эту вот популярность этот подарок приобрел художественному фильму благодаря вот как раз-таки первой такой полнометражной картине, которая была снята в Саудовской Аравии женщиной. Там тоже рассказывалось про девочку, которая вот мечтала про этот самый велосипед, и она просто и наяву, и во сне видела его. И вот очень такая трогательная история на самом деле. И вот как бы так вот повелось потом,
0: хорошо.
1: Что да, детки уже стали подражать и очень-очень хотели получить тот самый заветный велосипед.
0: Ну, отлично, дорогие друзья. Убеджон, мы поздравляем вас, вы большой молодец. Это правильный вариант ответа, конечно. И Рано мы тоже поздравляем. Вы тоже большой молодец. Если бы вот не выигрыш совсем недавно, который произошел Рано, вы бы стали нашим победителем
1: сегодня. Ничего страшного, Рано всегда с нами. Здесь осталось буквально неделька еще. И мне кажется, да. Рано снова уже
0: конечно.
1: Будет в игре, снова нас будет радовать своими ответами. Поэтому большое спасибо всем за участие, друзья, за ваши интересные ответы. Шохрук у нас сегодня вообще, да, вот он прям выделился. Молодец, огромное количество нам тоже различных вариантов успел скинуть. Поэтому спасибо. Ну и, конечно, да, вот на этой позитивной нотке нам остается уже сегодня только попрощаться, друзья.
0: Да, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Вам удачи в ваших делах, начинаниях. И пускай у вас все будет хорошо. Вот.
1: Да, потрясающего продолжения дня вам
0: именно
1: желаем,
0: так.
1: Друзья. Вот, кстати, Рано тоже
0: рада
1: добавляет,
0: за
1: что она
0: да.
1: рада да, за победителя, и это тоже здорово. Спасибо вам большое. Что ж, всем позитива побольше, хороших, положительных эмоций, бодрости, чтобы хватило до самого позднего вечера. Ну, а мы к вам вернемся уже завтра в это же самое время. Пока-пока.
0: Все, пока, пока.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
4: دوودف در افج است. نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
5: رقم تلفن اداره رکلام
6: 41 41. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Слушай, чувствуй, танцуй.
9: Радио, радио.
8: Азия Плюс.
0: Джонни Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 3344.
10: Салом, модарони азиз. Имрӯз дар барномаи Ҷони Оча мо дар бораи саломатии модар баъд аз таваллуд суҳбат мекунем. Бо таваллуди кӯдак тамоми таваҷҷуҳи модар ба фарзанд равона мешавад. Аммо фаромӯш накунед, барои нигоҳубини хуби кӯдак пеш аз ҳама худи модар бояд солим бошад. Кӯшиш кунед, ки то ҳадди имкон истироҳат намоед. Агар кӯдак хоб бошад, шумо низ чанд дақиқа барои барқарор кардани қувваи худ вақт ҷудо кунед. Ғизои солим, оби кофӣ ва ҳаракати сабук низ барои барқароршавии организм муҳим мебошанд. Аз наздикон кӯмак пурсидан ҳеҷ айб нест. بگذار همسر، مادر یا دیگر اعضای اویله بعضاً در نگاهبینی کودک به شما کمک کنند تا شما کمی هم باشد استراحت نمایید. اگر مدتی دراز خود را غمگین، استرابناک یا بی‌حال حس کنید، حتماً با دکتر مشورت نمایید. در خاطر دارید، غمخوری به خود نیز یک قسم غمخوری به فرزند است. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانی اوچا یک گهواره مهر.
2: در اقدامی کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا. Азия Плюс.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
2: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Мэро ба рузи киомат гами ки хаст. Инаст, ки руи мардуми дуньо дубора бояд дид. Сои.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхой босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухта тиджей бакат гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на Роллер.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мама, мне скучно». Наверное, эту фразу слышал хотя бы раз каждый родитель. И первое желание – скорее включить мультфильм, дать какую-то игрушку, ну или придумать какое-то новое занятие. Но что, если скука вовсе не враг, а настоящий помощник? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда у ребенка нет готовых развлечений, происходит удивительная вещь. Начинает работать воображение. Именно в такие моменты диван превращается в корабль, подушки в горы, а обычная ложка – в волшебную палочку. Скука становится первым шагом к творчеству. Конечно же, речь не о том, чтобы оставлять малыша без внимания. Но не стоит спешить заполнять каждую минуту его дня. И иногда достаточно сказать: «Интересно, а чем бы тебе самому хотелось сейчас заняться?» Этот простой вопрос помогает ребенку учиться делать выбор, проявлять инициативу и находить идеи самостоятельно. Еще один полезный совет – оставлять в расписании малыша время без четкого плана. Не каждый вечер должен быть занят кружками, занятиями или гаджетами. Свободное время учит детей прислушиваться к себе, мечтать и открывать новые увлечения. И если сегодня ваш малыш сказал «мне скучно», не спешите искать решение. Возможно, уже через несколько минут он удивит вас собственной игрой, новой историей или неожиданной идеей. Пусть в вашей семье всегда находится время не только для важных дел, но и для маленьких открытий. Иногда именно несколько минут спокойствия и ничем не занятого времени становится началом самых удивительных детских идей. Ну а чтобы ваш малыш был активным днем и спокойным ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Это безопасность, сухость, мягкость и комфорт.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Харуз. Я кадамба перешь.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «Бай Индия», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Бангомитулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس آب که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватин Европеш каш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
5: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Радио. Азия Плюс.

0: برایت هدیه کردم.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: «Волна Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Накази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Рузи агаргами расадат. Танг дил мабош. Равшукр кун мабод, ки аз бад батар шават. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Отгадайте загадку. Как называется работа, где нет выходных? Работа, которую многие даже не считают за работу, но стоит только что-то не сделать, так все это сразу замечают. Угадали? Правильно. Это работа домохозяйки. Сегодня поговорим об этом, об эмоциональном выгорании домохозяек.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: У большинства домохозяек нет отпуска, нет больничного и нет зарплаты. Работа начинается раньше всех и заканчивается позже всех. Некоторые мужчины задают один и тот же вопрос своим женам. «А чего ты устала? Целый день сидишь дома». А теперь представьте, что на работе каждые 5 минут кто-то у вас спрашивает: «А что будем есть? Где мои носки? А ты погладила мою рубашку? А где это? А где то? Где ключи?» Не говоря о детях и родных. И так 7 дней в неделю, без выходных. На консультациях многие женщины жалуются: вроде недавно отдыхала, а усталость никуда не делась. Почему? А это, мои дорогие, не сколько про усталость, а про эмоциональное выгорание. Эмоциональное выгорание – это то, когда человек очень долго отдавал силы, но почти ничего не получает взамен. И дело не только в благодарности. Мозгу важно чувствовать, что его труд имеет результат, а домашние дела очень коварны. Вы помыли пол, через полчаса опять грязный. Приготовили обед, через 20 минут его уже нет. Постирали, а корзина уже полная. Получается своеобразный день сурка. Самое интересное то, что даже поездка на море может не помочь, потому что даже там женщина берет с собой свою работу. Они и на отдыхе следят, чтобы все поели, намазались кремом, не забыли полотенце и не потеряли в конце концов детей. Иногда после такого отпуска хочется еще один отпуск. Есть хороший психологический тест. Дорогие домохозяйки, ответьте себе честно. Когда последний раз вы сделали что-то для себя? И не потому, что нужно, и не потому, что полезно семье, а потому, что захотелось именно вам. Если долго не можете вспомнить, это уже тревожный сигнал. Выгорание начинается не тогда, когда мы много работаем. Оно начинается тогда, когда мы перестаем жить своей жизнью. Так что же делать, спросите вы? Во-первых, перестать считать отдых роскошью. Отдых – это такая же необходимость, как и сон. Во-вторых, перестать быть незаменимой. Если ваши дети умеют пользоваться телефоном лучше, чем вы, значит, они вполне способны убрать за собой тарелку. И, наконец, перестать чувствовать вину за отдых. У счастливой мамы и жены гораздо больше сил, чем у героини, которая все тянет одна на себе. Берегите себя, мои дорогие, ведь счастливая семья начинается с человека, который не забывает о себе. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? АВС-ТиДжей докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Корти-Мели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС-ТиДжей. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ист. Им сол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ хаст.
4: До 31 август.
0: Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи
4: promo.pokiza.tj равон карда,
0: iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва лаззати шодиовар. Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
5: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
6: «Мама, мне скучно». Наверное, эту фразу слышал хотя бы раз каждый родитель. И первое желание – скорее включить мультфильм, дать какую-то игрушку, ну или придумать какое-то новое занятие. Но что, если скука вовсе не враг, а настоящий помощник? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда у ребенка нет готовых развлечений, происходит удивительная вещь – начинает работать воображение. Именно в такие моменты диван превращается в корабль, подушки – в горы, а обычная ложка – в волшебную палочку. Скука становится первым шагом к творчеству. Конечно же, речь не о том, чтобы оставлять малыша без внимания. Но не стоит спешить заполнять каждую минуту его дня. Иногда достаточно сказать: «Интересно, а чем бы тебе самому хотелось сейчас заняться?» Этот простой вопрос помогает ребенку учиться делать выбор, проявлять инициативу и находить идеи самостоятельно. Еще один полезный совет – оставлять в расписании малыша время без четкого плана. Не каждый вечер должен быть занят кружками, занятиями или гаджетами. Свободное время учит детей прислушиваться к себе, мечтать и открывать новые увлечения. И если сегодня ваш малыш сказал «мне скучно», не спешите искать решение. Возможно, уже через несколько минут он удивит вас собственной игрой, новой историей или неожиданной идеей. Пусть в вашей семье всегда находится время не только для важных дел, но и для маленьких открытий. Иногда именно несколько минут спокойствия и ничем не занятого времени становится началом самых удивительных детских идей. Ну а чтобы ваш малыш был активным днем и спокойным ночью, используйте подгузники Sof Premium. Это безопасность, сухость, мягкость и комфорт.
5: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
4: Азия Плюс.
7: Рубару, Бумарду, Мавджу, Бумавджи, Замона. Радио и Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

Рулер исте солкунандай муваффакит дару тереза, аз профилхой босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон. Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягун чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
3: Пардифен, дори универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: О, зарплата пришла.
5: Ну что, теперь по магазинам?
4: Нет, сначала переведу часть на депозит.
5: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
4: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч саманей.
5: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
4: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефони идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Попин, бишонал вапиракс.
7: Азия Плюс. Мамбай и телоот вафарогат.
8: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آیت درشتی با ملایم تینتان میشه کافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тунуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 84 84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Мама, мне скучно». Наверное, эту фразу слышал хотя бы раз каждый родитель. И первое желание – скорее включить мультфильм, дать какую-то игрушку, ну или придумать какое-то новое занятие. Но что, если скука вовсе не враг, а настоящий помощник? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда у ребенка нет готовых развлечений, происходит удивительная вещь. Начинает работать воображение. Именно в такие моменты диван превращается в корабль, подушки в горы, а обычная ложка в волшебную палочку. Скука становится первым шагом к творчеству. Конечно же, речь не о том, чтобы оставлять малыша без внимания. Но не стоит спешить заполнять каждую минуту его дня. Иногда достаточно сказать: «Интересно, а чем бы тебе самому хотелось сейчас заняться?» Этот простой вопрос помогает ребенку учиться делать выбор, проявлять инициативу и находить идеи самостоятельно. Еще один полезный совет – оставлять в расписании малыша время без четкого плана. Не каждый вечер должен быть занят кружками, занятиями или гаджетами. Свободное время учит детей прислушиваться к себе, мечтать и открывать новые увлечения. И если сегодня ваш малыш сказал «мне скучно», не спешите искать решение. Возможно, уже через несколько минут он удивит вас собственной игрой, новой историей или неожиданной идеей. Пусть в вашей семье всегда находится время не только для важных дел, но и для маленьких открытий. Иногда именно несколько минут спокойствия и ничем не занятого времени становятся началом самых удивительных детских идей. Ну а чтобы ваш малыш был активным днем и спокойным ночью, используйте подгузники Sof Premium. Это безопасность, сухость, мягкость и комфорт.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Басуба Россия мубойсаго хамиша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳамамонанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Отгадайте загадку. Как называется работа, где нет выходных? Работа, которую многие даже не считают за работу, но стоит только что-то не сделать, так все это сразу замечают. Угадали? Правильно. Это работа домохозяйки. Сегодня поговорим об этом, об эмоциональном выгорании домохозяек.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: У большинства домохозяек нет отпуска, нет больничного и нет зарплаты. Работа начинается раньше всех и заканчивается позже всех. Некоторые мужчины задают один и тот же вопрос своим женам. «А чего ты устала? Целый день сидишь дома». А теперь представьте, что на работе каждые 5 минут кто-то у вас спрашивает: «А что будем есть? Где мои носки? А ты погладила мою рубашку? А где это? А где то? Где ключи?» Не говоря о детях и родных. И так 7 дней в неделю, без выходных. На консультациях многие женщины жалуются. Вроде недавно отдыхала, а усталость никуда не делась. Почему? А это, мои дорогие, не сколько про усталость, а про эмоциональное выгорание. Эмоциональное выгорание – это то, когда человек очень долго отдавал силы, но почти ничего не получает взамен. И дело не только в благодарности. Мозгу важно чувствовать, что его труд имеет результат, а домашний дела очень коварны. Вы помыли пол, через полчаса опять грязный. Приготовили обед, через 20 минут его уже нет. Постирали, а корзина уже полная. Получается своеобразный день сурка. Самое интересное то, что даже поездка на море может не помочь, потому что даже там женщина берет с собой свою работу. Они и на отдыхе следят, чтобы все поели, намазались кремом, не забыли полотенце и не потеряли в конце концов детей. Иногда после такого отпуска хочется еще один отпуск. Есть хороший психологический тест. Дорогие домохозяйки, ответьте себе честно, когда последний раз вы сделали что-то для себя? И не потому, что нужно, и не потому, что полезно семье, а потому, что захотелось именно вам. Если долго не можете вспомнить, это уже тревожный сигнал. Выгорание начинается не тогда, когда мы много работаем, оно начинается тогда, когда мы перестаем жить своей жизнью. Так что же делать, спросите вы? Во-первых, перестать считать отдых роскошью. Отдых – это такая же необходимость, как и сон. Во-вторых, перестать быть незаменимой. Если ваши дети умеют пользоваться телефоном лучше, чем вы, значит, они вполне способны убрать за собой тарелку. И, наконец, перестать чувствовать вину за отдых. У счастливой мамы и жены гораздо больше сил, чем у героини, которая все тянет одна на себе. Берегите себя, мои дорогие, ведь счастливая семья начинается с человека, который не забывает о себе. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. شش
4: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریبا 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.
6: Рубару, бумарду, мавджу, бумавджи замона. Радио и Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, боно дон ма пайванд. Саади ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: آسیا پلیس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
1: Не смотри вокруг, тут нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

Азия Плюс. Азия Плюс. Рубару, Бумарту, Мавч, Бумавчи, Самона. Радио и Азия Плюс.

тебя дожидаюсь, в тебя же влюбляться сильнее пока. Пусть там, где ты встретишь закат, тебя не коснется печаль.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: گدو چون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: تنسی سنانی. آسیا پلوس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бимор ро гизой муафик кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намишавад. Сайдо.
2: Интихоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Мавҷи бовари барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.